Живите каждым мгновением. Вы в Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте.

Прекрасное время – это уникальное, одинокое, пассивно-агрессивное будущее with wireless. With wireless. Do the social wipe.